boogie boogie boogie boogie story со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мислю дигарау. Ти си паметен, со рек ли ти бош знал, зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всак члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо ни повир, резу кар сам нор, ес мам компир. Всак да неизмирно се забавам, когар хочам лахко зае. Човек сам кънеч веч не насърка, вси ведо да ме не лук. Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor.